0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.

0: Ты кращешь на моей земле.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Радио Пульс.
3: Ты в 92.1 FM.
2: Классное радио в дорогу.